Вот, сообщение от военной разведки. Сакамото Такаши. Раньше был военным врачом. По приказу Министерства обороны часто летал в Европу, где он занимался исследованием бактериологического оружия. Полгода назад он пропал без вести.

0: 哥，干啥玩意儿？嘘，干啥？你哥睡了。
1: 不可能，我哥不可能睡。小声点。这干嘛呢？这。
2: Мюци является Сакамото в Харбине в медицинской крышкой. Предоставить ему много финансовой поддержку. Например, Сакамото принято в Европе много биологических медицинского оборудования через Мицу Губири. Я решил, что убийство Мицу – сокращение источника финансирования.
3: Как бы не спугнуть раньше времени. К тому же у него вряд ли один источник. Боюсь, это мало поможет.
2: Но, по крайней мере, Мицу мертвый. Может задержать ход экспериментов, чтобы выиграть время для наших. Не перерывай. План был планирование. Это не вызовет.
3: Где ты планируешь убийство?
2: Мэдзи в танцзал. Мэдзи каждую субботу пойдет туда. Послезавтра суббота.
3: Кого пошлёшь?
2: Я так варился.
4: 爸怎么还没来啊？啊，我让他们把早餐端楼上，给你爸送到楼上去。
5: 哥，来来来来来，
6: 妈，
5: 早上，
6: 来
5: 哥，
4: 快点来吧。昨儿睡得挺好的。
6: 大家都等你们呢，来来来来，坐坐坐，吃饭我了，吃吧，来来来，来来来，盘盘盘盘，那啥那个，我那钱儿那个要回来了，没有，那我刀呢？还了，不是你说你这干啥玩意儿？全哈尔滨人都知道你跟日本人打起来了，是不是？打来打那么狠，那我。
7: 我刀还了，钱儿也没要回来，你就你干啥呀？坐下，那刀是你借人家的，当然还了。我告诉你，刀是我拿回来的，你还它干什么玩意儿？哎哎哎，吃饭还堵不上你的嘴呀、啊！坐下来，赶紧吃饭。少说两句。冷冬，你现在大了。 别动不动就喊道喊呛的，别忘了自己是个生意人，做事情讲究方式方法。
8: 行了行了行了，我的事儿你少管啊。
7: 爸现在年龄越来越大了，以后家里家外的事儿都得指望你。大哥，家里不还有你吗？再说还有大嫂呢。
9: 别以后动不动就喊着什么女权独立解放啊什么的啊！现在外面很乱的，很多人和事，不是你想象的那么。